0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве на 7-м или 8-м дубле он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране кинотеатров?»

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, Дмитрий?
3: Я.
4: Дмитрий, это радио Чипыльдук, станция Чипыльдук орбитальная.
3: Я вас очень рад слышать. Привет, Чипыльдук.
4: А мы-то как слышим? И мы рады. Мы вот 12 апреля, да, в день космонавтики.
5: Первая ступень пошла.
4: Не смогли дозвониться.
5: Вторая ступень пошла.
4: Что нового там на орбите?
3: Ну что, все потихонечку вращается. Крылья держат, моторы работают. Вот, летим. В общем-то, кто нам куда говорит лететь, сами не знаем, но куда-то летим.
5: Ну, а правда, что в последнее время одни неудачи? Все куда-то только взлетают сразу обратно.
3: Да нет, ну не так, чтобы сразу. Кое-что и долетает.
5: Ну, а под какую музыку? Вот что космонавты любят? Вот, или вы...
4: Ну, Дмитрий же не космонавт, он так понаслышке знает.
3: Да нет, ну... В прошлом космонавт, вернее, не космонавт, это все наземный персонал мы были. Uh-huh. Вот, до космоса не долетели, вот, пока все атмосферу осваиваем.
5: Вот. А среди французских, русских космонавтов Чипыльдук, как радиостанция, на каком месте в рейтингах?
3: Ну, как сказать, на почетном первом месте, то есть на единственном, вот. И надо сказать, я попробовал даже под ваш эфир работать, и работается очень хорошо. Приходят совершенно парадоксальные мысли, а без парадоксов в нашем деле просто никак нельзя.
5: А можно какую-нибудь одну хотя бы мыслишку? Я же не говорю притворить, но хотя бы озвучить.
3: Нет, ну, на самом деле, такие мысли, как выбор схемы переходного процесса и численного вычисления колебаний в спутном следе.
4: А, хорошо, вот, отлично.
3: Он требует некой увязки с физическим процессом, как ни странно. Начинаешь думать о том, как наладить вот эту связь между математикой и тем, что происходит в природе. В общем... Иногда получается так, что то, что придумает математик, со временем в природе находится так или иначе вещи, которые помогают этому математическому аппарату, помогают придать совершенно естественный смысл.
4: Напоминаю, мы общаемся с Дмитрием, который находится в Тулузе во Франции сейчас и занимается там космосом космического масштаба, проблемы решает. Решает, да. Копилку всего человечества. Интернациональный такой подход.
5: И мы, как радиостанция Чипыльдук, способствуем, как удалось выяснить.
4: Потворствуем просто.
5: Потворствуем, так сказать, возникновению неких иррациональных, но только на первый взгляд, мыслей.
4: Дим, а какую-нибудь нам вот сплетню, какой-нибудь пикантный факт такой вот из области космонавтики.
5: Да. Что-нибудь про
4: Мусамана. Радио Чипыльдук, рожденному в день космонавтики 5 лет назад, конечно, нам хотелось
5: про Терешкову что-нибудь
4: украсить.
5: Такое пикантное.
3: Что-нибудь пикантное. Вы знаете, на самом деле 12 апреля, когда праздновался День космонавтики,
4: так,
3: я находился в Тулузе, и мне пришла на ум такая, ну уж не знаю, насколько парадоксальная она вам покажется вещь, так, как перевод одной известной песни на французский язык.
5: Прекрасно. Что это за песня?
3: Вот. Это песня «Притяжение Земли», слова Роберта Рождественского.
5: Музыка Давида Тухманова.
4: Ну-ка, напойте нам.
3: Музыка Давида Тухманова.
4: Как это будет звучать?
3: На русском или на французском?
4: На французском.
5: Я думаю, что большинство помнит мелодию. Да-ра-да-ра-да-рам. Да-ра-да-ра-да-рам.
3: Да-да-да-ра-да-да-да-да-да-да.
5: Ну, тональность можете подобрать удобно.
3: На французском она будет звучать таким образом.
4: Так.
3: Ну, по моему разумению.
4: Ну, допустим.
3: Quelle idée mesurée, gravité de la terre, gravité de ce champ et des vignes en tristesse, des chemins dont l'enfance ne revient plus jamais, des chemins dont le cœur passe toujours sans cesse.

0: Радио Чапельдук. Это просто джингл вы нам спели. Радио, да, Чапельдук — самое космическое радио. Просто.
1: Дело в том, что в детстве покорный слуга вот ваш, он тоже, мы пели «We are children of universe, but the most important, we are children of yours». То есть это песня, которая...
0: Мы сейчас пока слушали, у нас были тут... Улыбка до ушей просто. Мы тут раскачивались, обнявшись просто со стороны в сторону. Словили кайф. Просто такого в программе по нашим заявкам из Тулузы еще не было. Просто из центра управления полетом.
1: Первое,
0: да,
1: место в хит-параде по нашим заявкам. Есть специальный хит-парад.
0: Мы
1: закрытый.
0: Поставим это как джингл просто, Дмитрий.
1: Спасибо, Дим. Спасибо огромное.
0: Ну что еще
2: спасибо
0: пожелать
2: тогда? Огромное тоже.
1: Огромное спасибо. Сейчас французы какие-то в космосе есть?
0: Болтаются?
1: Да, болтаются кто-то там.
0: Шалопаи какие-нибудь.
2: Вы знаете, я поскольку сейчас вот больше занимаюсь летающими в атмосфере аппаратами, вот, о том, что творится на станции, я скорее не в курсе.
1: Спасибо, спасибо. Ну и самый последний вопрос. Что-то нам угрожает, какая-то летит к нам зазюзя большая?
0: Бандура.
1: Какая-то
0: сверху.
1: Бандура летит, какая-то...
0: Ну, громыхнется нам на голову.
2: Космическая чума, какие-то споры, разные недобрые там существа, которые смотрят на Землю с очевидной завистью. Такие вещи, как духовная сеть, накинутая над Землей, одним из центров, который является Чапельдук, она позволяет сдерживать вот это инопланетное нашествие.
1: Потрясающе.
0: Хорошо сказал.
1: Рэй Брэдбери завидует.
0: Добавить нечего. Все, Дим, тогда будем вас еще беспокоить время от времени на разные темы.
2: Счастливо, пока.
1: Счастливо.
0: Счастливо, пока.

0: Не совсем радио. От слова чипльдук.
1: I got it.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: в здравоохранении.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания. Сестра-лежалка.

0: Новость дня.
1: Вышла в свет литературная трилогия. Романы «Никогда не говори никогда», «Всегда говори всегда» и «Иногда говори иногда».
2: В журнальной версии все три части выходят под одним общим названием. «Помолчи хоть иногда», а лучше «Всегда», а то ведь «Никогда».

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чапельдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии «Радио Чапельдук» Кирилл Иванойд. Коллегия счетной палоты рассмотрела результаты использования охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал ТС, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Российская Федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия выявлено 34 нарушения законодательства на сумму около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды объявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к сорожно-транспортным мроешуствиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-упках по улицам энтна все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пипшут СМСС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит СМИ в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании СММССС Г английское падает на 35%. Тогда как выпившие водители действуют, простите, лишь на 20% медленнее, а водители, покуровшие канал пи, на 21%.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте, просто Володя. Вы же просто Володя?
2: Кто это?
4: Это радиостанция одна.
3: Одна радиостанция.
4: Которой вы заражаете...
3: Что же вы заражаете всех направо и налево хроническим чепульдуком?
2: Ура!
3: Сами-то болеете сами чепульдуком или уже отболели?
2: Конечно, болею, не переставаю.
3: Ну, когда последний раз чихали чепульдуком?
2: Каждый день чихаю. Вот, сегодня на работе слушал.
4: Что там передают-то, хоть расскажите. Потому что тот, кто работает там, а мы же его не слушаем. И не всегда знаешь, чего там интересненького.
2: Что на работе, да?
4: Да нет, на работе,
3: что на чепульдуке там. Интересного.
4: Вы же сегодня слушали. Вы же сегодня слушали чепульдук?
2: Сегодня, да, слушал.
4: Ну что там было-то интересненького?
2: Интересненькая, ну, музычка моя любимая. Вот, я ее слушаю, в чемодук складываю, потом нахожу ее, качаю себе альбом. У меня уже 10 альбомов чепульдука.
3: Класс. То есть вы можете открывать свою, так сказать, станцию.
2: Да, уже запросто могу.
4: Филиальчик устраивать. Что, грубо говоря, каждый день прямо у вас происходит такое поглощение? На работе вы слушаете?
2: На работе, потом вот эти скачанные альбомы. Я слушаю в машине, когда нет интернета вдруг.
3: Когда по Ростову-на-Дону гоняете там?
2: Ну, скорее, куда-нибудь на дачу, где нет интернета.
3: Ну, то есть вы вообще нам рекомендуете слушать самим чепульдук? Потому что мы же, когда работаешь как человек, вот сам свою еду человек-повар готовит, он вкус не очень иногда понимает. Сама шьет, сама не носит то, что шьет. Понимаете? Стрижет человек, вот сам себя не пострижет. Вот так и мы не понимаем.
2: Да,
3: надо слушать.
2: Не может. Конечно, надо.
3: Надо.
2: Я думаю, здесь это исключение. Даже вам должно понравиться.
3: Ну, мы проверим, не знаю.
4: Даже
3: мы
4: нам...
3: придирчивые такие, капризные, мы не знаем. Нам не особо мало что нравится.
4: Ну, слушайте, очень хорошо. Но вот этот процесс не надоедает? Ведь вы уже давно уже вот так вот все скачиваете, закачиваете, перекачиваете... В машину, из машины.
2: Пока нет, но вы же меняете тоже плейлисты там.
4: Ну да, стараемся вроде, наверное, меняется все это как-то там.
3: Меняем на сахар, на спички.
2: На хорошее настроение, наверное.
4: Скажите, но вот эти шуточки такие иногда, не всегда, они
3: неуместные.
4: Нормально, ничего не особенно.
3: Раздражают.
4: Да.
2: Да нет, конечно, все уместно, все в стилистике.
3: То есть они музыке не мешают. А музыка не мешает этим штучкам? У нас две фракции просто. Одни за то, чтобы не было музыки, а другие за то, чтобы не было штучек всяких.
2: Не, надо и то, и то. Но я думаю, где-то в пропорции, может быть...
3: Вот да, пропорции.
2: Где-то 80 на 20.
3: Да, а у нас как раз вот 78 на 22. Вот идут такие бои.
4: Сейчас
3: местные.
4: Такое у нас, да. Но 70 на 20 это 80 на 20.
3: Да, был период, конечно, 82 на 18. Ну вот в общем с переменным успехом. Где-то вокруг этой цифры колеблется, да, мы все.
4: Очень важно, спасибо.
2: Ну, все правильно, значит.
4: А у вас там в Ростове-на-Дону таких же вот оголтелых много?
3: Володь.
4: Да.
2: Володь.
3: Таких Володей.
2: Ну, среди моих друзей, да, хватает.
4: То есть вы уже провели определенную работу, да? Или они сами как-то нарулились, узнали? Или это ваше?
2: Нет, я первый нашел. Это еще давненько.
3: А вы как нашли-то просто? Вот шли по улице и вдруг нашли.
4: Бац, нагнулись, да?
3: Да.
2: Смотрю ВКонтакте, ну, приложение, радио.
3: Ага.
2: Вот, слушал всякую ерунду, а потом там по разделу есть разное, что ли.
3: Разное, мы разные.
2: Думаю,
3: ну,
2: да, посмотрю, разное, да. И сразу же увидел чепульдук, думаю, что это такое?
3: Да, вот чепульдук это разное, правильно. Это же не
4: нам прислали малыши разные картины, помню, была такая передача.
3: У нас и слушатели тоже разные, у нас это наша фишка. Потому что вот есть радио, которое слушают одинаковые все слушатели.
4: Ну, в принципе,
3: вот если их выстроить, они все такие одинаковые и одеты одинаково, одного роста, одни вкусы. А у нас слушатели разные.
4: Это хорошо, они в разных точках слушают, по-разному слушают, по-разному оценивают. кто 82 на 18, кто 78 на 22. В общем, спасибо вам огромное, Владимир.
3: Владимир, да, вам передавайте привет Рентону. Я не знаю, кто это, правда, но, в общем, если бы не он, мы бы вам не позвонили.
2: Рентон, да?
3: Ну да, я не знаю, кто это такой.
2: Ну, я, наверное, догадываюсь.
3: Ну, неважно.
4: Но вы ему...
2: Немногие зовут меня Володей, просто меня зовут не Володя.
4: А, вы же Петр, точно, я тут указал.
3: Петька, попался.
4: В конце, что...
2: Круг сужается, кто меня знает под таким именем.
3: Ну что, сейчас чего вот делаете вот в данную секунду?
2: Ходил, смотрел. Облицовку для дачи, к примеру.
4: Ну, милота, хорошо. Ага. Ну, присмотрели или процесс еще будет иметь продолжение?
2: Присмотрел.
4: Ну и миленько. Ну, давайте уже прощаться будем.
3: Потом
4: очень
3: на ней,
4: хорошо.
3: Да, краска аэрозольной, да. Рыжего цвета, напишите «Чипульдук».
4: Да.
2: Да, вы перезвоните еще в более удобное время, я... В магазине музыкальном работать, если что-то, что-нибудь.
4: Давайте, хорошо. Вы нам можете пофузить, да, чего-нибудь побренчать?
2: Конечно, конечно. И дома у меня тоже хватает.
4: Классно. Всего. Ну, вот приятно, что музыкально образованный слушатель радио ЧПЛ.
3: Ну все, приятной облицовки, прогулки, да. И всем привет.
4: Все, Петр, Володям привет всем.
2: Спасибо,
3: пока,
2: да.
3: Спасибо.
2: Пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчулёнец. Я надеюсь, что вы уже узнали меня. Ну, а сегодня у нас гость. Как всегда, интересный, необычный, доцент, доктор технических наук, кандидат философских наук, академик Академии естественных наук, главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Евгеньевич. Да. Не так много у нас с вами времени, поэтому давайте пройдемся по тем вопросам, которые нам прислали слушатели.
3: Да.
2: Итак, доллар упадет или нет? Ваше мнение, если да, то, ну, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете?
3: Ну, упадет ли доллар? Я часто, как эксперт, мне приходится сейчас слышать этот вопрос, поэтому, конечно, упадет. Ну, мы, если мы оглянемся, посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, обстоятельства окружающие, поэтому, безусловно, упадет, с одной стороны. Это с одной стороны. Но с другой стороны, опять-таки, если мы видим... Вот сейчас по кривым, вот вы видите, я, к сожалению, могу слушателям показать, вот графики, да, и волатильность учитывая, да, и риски все, и то, что вот голубые фишки на прошлой неделе, так сказать, что происходило. Поэтому, конечно, он укрепится.
2: То есть укрепится. Он
3: с одной стороны, он упадет, да, но с другой стороны, он укрепится.
2: Да. Спасибо, но это... просто такие важные вещи, которые... Такой у нас блиц. Будет ли...
3: Да.
2: Глобальное потепление. Вот на планете,
3: глобальное потепление тоже популярный вопрос. Да. Понимаете, с одной стороны, конечно, глобальное потепление будет, это налицо. Мы видим и по происходящим событиям, вот и катаклизмам всевозможным, да, это нельзя не видеть просто. Это даже невооруженным глазом.
2: Поэтому, конечно, глобальное становится теплее,
3: потепление будет. Да.
2: Ощущаем это на себе.
3: С другой стороны, понимаете, потому что бывало уже неоднократно в истории временные флуктуации, вот эти температурные. И даже в те эпохи ледниковый период,
2: что это, да, не еще неолит,
3: если мы посмотрим по графикам, да, то никакого глобального потепления не будет, конечно. Конечно, не будет, с другой стороны. То есть, вот так я вам отвечу.
2: Сейчас сложная такая обстановка в плане товаров, услуг и вот лекарства.
3: Да,
2: вот
3: да.
2: Нужно ли покупать лекарства впрок?
3: Да. Ну, я вам скажу, какое-то, например, вот конкретно, допустим, да. Например, конкретно, да, вот ферингонон. С одной стороны, конечно, я бы сказал, что, конечно, нужно запастись, обязательно нужно купить.
2: Вне зависимости от срока действия.
3: Вне зависимости, да, конечно, с одной стороны.
2: Ага.
3: Вот, но с другой стороны, понимаете, поставки, конечно, возобновятся, ага. И дефицита не будет, и поэтому, конечно, не надо запасаться.
2: Угу.
3: Не надо.
2: Ну что же, спасибо, это все важно, и главное, что мы быстро получаем ответы на интересующие вопросы.
3: Пожалуйста.
2: Вот еще... Такой неожиданный вопрос. Вот обида. Вот человек обиделся один на другого. Надо прощать. Вот. Или все-таки нет?
3: Я понимаю, я понял ваш вопрос. Конечно, с одной стороны... обиду надо прощать. К этому нас призывают, так сказать, и мудрые книги, и мудрецы все, и жизнь, и житейский опыт, конечно, нас учат, что, конечно, надо прощать.
2: Надо прощать, уметь с одной учиться стороны. Прощать.
3: Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, когда, если ты простишь, то ты обречен на повторение этого негативного опыта, и ничего не изменилось, понимаете, и это жизненный наш, этот же опыт нам подсказывает, что, конечно, не надо прощать. Это с другой стороны. Поэтому вот так вот я
2: вам отвечу. Честно говоря, я так приблизительно и предполагал, а вот это уже, опять-таки, вопрос из медицинского порядка. С детства мы помним гланды. Вот есть эти гланды, аденоиды. Вот надо все-таки удалять.
3: Да.
2: Вот уже, наконец, можно поставить точку в этом вопросе? Надо
3: для
2: удалять
3: родителей.
2: Гланды или нет?
3: Да, я понимаю, это тоже очень популярный вопрос. Понимаете, конечно, с одной стороны, надо... Ну, извините, я в переносном смысле, с одной стороны, с обеих сторон. Но с одной стороны, гланды надо удалять. Потому что это, знаешь, рассадник, в общем-то, инфекции и болезни, и всевозможные. Медицина давно к этому пришла, поэтому, безусловно, конечно, с одной стороны, гланды надо удалять. Но с другой стороны, понимаете, мы вмешиваемся в природу, как созданная природой. И это тоже тот барьер, природный, естественный барьер, который зачем-то создан в носоглотке, так сказать, у ребенка, в дальнейшем взрослого, он исчезает, и поэтому там другие риски появляются. Mm-hmm. Поэтому, с другой mm-hmm. стороны, да. Голодные ни в коем случае не надо удалять. Да, да, да. Конечно, да, да. Не надо.
2: Тогда так, сейчас у нас совсем немного времени. Машину, вот спрашивают, машину нужно покупать отечественную или зарубежную? Вот
3: тоже я вам скажу, все не так просто, да. Все не так линейно. Понимаете, вот это
2: как
3: вопрос,
2: можно
3: я как
2: конкретно
3: эксперт,
2: ответить? Да.
3: Да, я вам скажу так, чтобы вот как бы не было никаких вопросов. С одной стороны, конечно, машину надо покупать зарубежную. Потому что
2: она надежнее, да?
3: Она надежнее, да. Меньше проблем с ремонтом, реже ломается. Приятнее в определенных смыслах наш автопром пока еще не придали до конца все эти проблемы. Поэтому, конечно, на зарубежные. Но с другой стороны, понимаете, с отечественной проблемой меньше проблем.
2: Больше доступность запчастей,
3: они дешевле.
2: Да,
3: это наше. Но мы здесь живем. Почему поэтому ездить на зарубежных машинах? Поэтому, конечно, надо покупать отечественную.
2: Спасибо огромное. Быть или не быть, вот такой. Казалось бы, банальный, но, тем не менее, важный вопрос тоже нам не один слушатель задает.
3: Знаете, так я скажу. Это мое личное мнение. С одной стороны, быть. Ну, о чем
2: мне
3: с
2: кажется,
3: вами говорим?
2: С одной стороны, не быть, вот многие говорят.
3: Нет, это с другой стороны. А с другой стороны, получается, вроде не быть. И вот здесь, конечно, каждый решает для себя. Поэтому я отвечу так, если вот для простоты, для прямоты. То есть, с одной стороны, быть, конечно. А с другой стороны, безусловно, не быть.
2: Вот. Спасибо, да.
3: А вообще, даже если вот так мудро, то я бы так сказал, вот немножко быть, немножко не быть.
2: Да, в чем-то быть, в чем-то не быть.
3: Да.
2: А вот уже теперь мы... Вечереет у нас, и слушатели спрашивают завтра, вот какая будет погода, вот дождь.
3: Ну, здесь я не возьму на себя ответственность, я выражу мнение от нашего вот экспертного совета, мы все эксперты собираемся, часто советуемся, все очень более опытные люди есть, чем я, но они обычно, мы соглашаемся. Вот. Поэтому завтра, если вы спрашиваете, будет ли дождь, да?
2: Да, вот этот вопрос.
3: То есть, с одной стороны, мы видим вот и облака, и просто, ну, невооруженным глазом мы смотрим в окно и видим, что, конечно, будет дождь, и, конечно, надо брать зонтик. И вот мы видим, так сказать, по карте, безусловно, конечно, будет дождь. Это мнение экспертного совета. Но, с другой стороны, мнение этого же экспертного совета, она говорит о том, что вот этот антициклон, который идет сейчас из Восточной Сибири, и он, смешиваясь вот этими массами, подпирающими из-под брюши вот этого вот из Средней Азии, он вызовет, так сказать, там определенный отток этих масс, и дождя, конечно, не будет. Вот, с другой стороны, его, конечно, не будет. Вот так, если меня поняли правильно.
2: Огромное спасибо.
3: Да.
2: Главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях.
3: Да, академик Академии естественных наук.
2: Да. Ну, я уж не стал все перечислять, поскольку регалий очень много. Да. Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Спасибо. Да. Я спешу дальше, потому что вопросов
2: уверен,
3: много.
2: Что
3: хочется
2: многие...
3: людям как-то всегда помочь, прояснить какие-то вопросы,
2: получили,
3: дать ответы.
2: Получили,
3: и делиться своими
2: ответы.
3: Знаниями, и чтобы просто все в туне не пропадало, помогало людям нам с вами жить.
2: Дорогие друзья, до новых встреч. Это была программа «Встреча с интересным человеком». И ваш покорный слуга.
3: У меня, в свою очередь, к вам вот вопрос. Домашний вопрос тоже всем слушателям. Все-таки вот такой каверзный вопрос. Курица или рыба?
2: Вот, вы знаете, позволю себе не отвечать на этот вопрос, чтобы, так сказать, в следующей нашей встрече мы могли с него начать, поскольку не обладаю таким полномочиями.
3: Зовите, с одной стороны, с удовольствием приду, с другой стороны, может, и не приду, или без удовольствия.
2: Ну, конечно, ведь все-таки многие, кто хочет вас пригласить на программу.
3: Как получится, да. Жизнь непредсказуемая, она многомерна, нелинейная. Вот в этом вот высшей мудрости, да, вот я скажу как эксперт.
2: Спасибо вам большое.
3: До свидания.
2: Удачи и до новых встреч.
3: Всего хорошего.

0: Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

0: Многие истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексиколингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студию микрофона Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Американские фондовые индексы во вторник опускаются в преддверии выступления министра финансов США и главы Федеральной резервной системы. Аптеки скрывают копеечные средства, усиливающие зрение в 105 раз. Им оказался обычный. Индекс Dow Jones Industrial Average 16.43 по московскому времени снизился на 47.22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей, шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. Курс 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко, если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для мукового ЭКО, срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней, нужно взять. Не стригите грибковые ногти, грибок выводится мгновенно, возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона. На питание этот... Вы слушаете новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране и негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерной. Волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце. На эти три знака зодиака срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было... С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец. А выжигает сорняк до корней. Чистый огород за сутки. Разведите в теплой воде. Обычный. Продолжаем новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Ваш сахар будет меньше 5,5, если ежедневно съедать 37 граммов сушеного. Кошки, несущие смерть, чем эти домашние могут. Назван возраст, после которого не хочется дать. Слуховой аппарат больше не нужен. Это копеечное средство восстанавливает слух в любом возрасте. Возьмите. Присядьте, если вы стоите. Все обомлели, что вытворяла вдова на похоронах. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. А у микрофона был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. Ну а за ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить обычный.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

everywhere.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Nous avions tous le même âge. Le même âge, les mêmes joies.
4: Oui.
3: Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta
4: quoi?
3: Ses séjours au fond des mers.
4: Glou glou.
3: Dans un beau sous-marin vert.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это не горячий обзвон и не холодный обзвон. Это рыжий обзвон. Это Манки Лира у нас?
2: Да.
4: Ну... Но чудо-то, вы понимаете, что не дождаться, это вообще странное такое состояние. Оно...
3: Вы нам написали просто, жду чуда. Ну вот мы думаем,
2: да,
3: гадаем.
2: Да, да, да, я поняла.
3: Чудо вот это уже состоялось у нас? Мы можем уже класть, ложить трубку? Или что-то еще вы ждете?
2: Ну, сейчас немножко еще продлится.
3: Ну пусть продлится тогда. Это где вы ждете чудо-то?
2: Я сейчас нахожусь в туалете ресторана и крашусь.
3: В туалете ресторана какого города вы краситесь?
2: Екатеринбурга.
3: Екатеринбурга. Ну, а вы для кого краситесь, если не секрет? Для нас по радио не видно.
2: Ну, видимо, и для вас в том числе, да.
3: Но мы только воображать можем вашу степень прекрасности, красоты и чудности. А так еще кто увидит это? Посетители или коллеги, или придет ваш...
2: Коллеги, скорее, коллеги. Будущее.
3: Для коллег краситесь, но не для клиентов, значит.
2: Нет. Партнеры, не знаю. Ну, я на самом деле сама для себя так атмосферу создала. Ну, можно было как-то более просто отнестись. Я вот решила отнестись к этому как к деловой встрече. И вот стою в туалете.
3: Здорово. Ну, может, вы нам споете, потому что пение в кабинке... Ну, в душевой кабинке обычно хорошо поют люди. А вот в туалетных кабинках у нас когда-то было пение. Это тоже очень так по акустике.
2: Ну, давайте попробуем, да.
3: Ну, спойте нам что-нибудь...
2: Кто не постучится.
3: Вот из чисто женского такого мира, душевного, тонкого настроя, каких-то переживаний. Вот она красится и думает, о чем она может думать и какую песню мурлыкать. Какая вам ложится на душу сейчас? Можно без слов.
2: Наверное, «Goodbye, America».
3: «Goodbye, America».
4: Все современно.
3: Ну, в принципе, все, что сейчас происходит, это какой-то «Goodbye, America».
4: Ну, в общем, да, актуальная вещь. Да.
3: Даже не «Goodbye», а «Farewell» такой навсегда какой-то. Да.
2: Ее так из-под гитары иногда хочется спокойно как-то раз играть.
3: Ну, как, ну мурлыкайте, ну так вот, давайте, чтобы мелодички, ну, чуть-чуть настроение.
4: Давайте, мы все-таки акустику используем, туалета же нужно как-то.
2: Ну, ладно. «Goodbye, America».
4: Оу.
2: Да не был никогда.
4: Да и хорошо.
3: Ну, хоть чуть-чуть, да, уже. Ну, ничего. А как зовут вас, дорогая Манки Лира?
2: Дарья.
3: Дарья. А мы, если вот, если мы приедем в Екатеринбург, то мы в этот ресторан, если придем и спросим Дарью, то поймут, о чем мы, о ком мы?
2: Ну, если кто-то слышал только что пение, то возможно.
3: То есть вы там не завсегдатай и не сотрудник?
2: Нет, конечно, нет.
3: Ну, хорошо.
4: Ну, не будем вас больше задерживать в туалете, поэтому давайте...
3: Мало ли что вам еще нужно подправить, накрасить, так сказать, усугубите губы. Вот, кстати.
4: Усугубьте губы.
3: А на вас джинсы или длинная юбка?
2: Длинная юбка, да.
3: Длинная юбка. И что там эти? Слипперсы, лоуферы, я не знаю, что там у вас на ногах.
4: Да какие разница, Андрей? Ну,
3: я хочу весь портрет представить.
2: Кеды в горошек голубые.
3: Кеды в горошек голубые. Так, и вы блондинка у нас, или брюнетка, или шатенка, или рыженькая?
2: Русая.
3: Это близко даже вот к рыжему, к нашему фирменному цвету. Вот, это была Дарья из Екатеринбурга. И мы оставляем вас заниматься очень нужным вам и всем окружающим делом.
4: Всего вам самого доброго. Выбирайтесь поскорей.
2: До свидания.
3: Пока.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68 и

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, 14 часов 32 минуты. Подземный переход под Ленинским проспектом, напротив сквера в районе Андреевского моста. Пожилой интеллигентный музыкант в широкополой панаме желтого цвета поднимает настроение москвичам и гостям столицы.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Костя пишет: скорее позвоните мне, скорее. Меня зовут Костя, скорее позвоните мне.
4: Алло.
3: Костя, Костя, Костя.
4: Костя, вот мы стримглав, преодолевая препоны, препятствия, вычеркиваем
3: всех подряд. Прошло полгода,
4: и
3: мы срочно звоним вам, Костя.
4: Какие полгода? Полтора года.
3: Полтора года прошло, и мы срочно звоним вам. Вы пишете нам: скорее позвоните мне, меня зовут Костя. Ложусь поздно, встаю каждый день.
5: О, это ж Чепульдук.
3: Оно. Мы не
5: обалдеть.
3: Обалдеть, Босоногов 2, Босоногов 2. Как понял прием, ваш ник видим перед собой.
5: Не-не, я как раз спортом занимаюсь.
4: Какой спорт?
5: Роликовые коньки.
3: Просто у вас, поскольку ник Босоногов 2, мы думали, что может быть босоногий спорт какой-то.
4: Как раз спорт на ногах, как раз.
5: Ну, не, с тех пор столько воды уже утекло, так он уже... прикрыл.
3: Как сколько утекло? Мы стремительно звоним. Полтора года прошло. У нас люди по 6-7 лет ждут. Вот нам 7
4: где
3: лет.
4: Где вы на роликах сейчас катитесь? Куда вы? Под горку или в...
5: А, в Санкт-Петербурге еду от дома. Вот так, чтобы подольше покататься. Купили сегодня девушке ролики, вот опробуем.
4: Вдвоем?
5: Давно, а ей сегодня купили. Вдвоем.
4: А она умеет кататься?
5: Она, ну, делает вид, что умеет.
4: Ага. То есть лежит сейчас, да?
5: Нет, едет рядышком.
4: В шлеме, в защите?
5: Конечно, в защите. Нет, без шлема.
4: Без шлема.
3: А там дорожки оборудованные как, какие-то для роликов?
5: Дорожки, да. Тут же у нас в Петербурге одна из единственных, может быть, роликовых дорожек, которая вот здесь на проспекте Просвещения есть. На ней очень много народу катается.
4: В эти полтора года что-то случилось такое, чтобы вы хотели нам рассказать, вот, коротенечко, что-то такое серьезное? Чему свидетелем мы не были?
5: Ну, не знаю. Любовь к вашему радио стабильна.
3: А?
5: Это главное.
3: Так.
5: Что я могу вам сказать.
3: Хорошо.
4: Но вы сказали, что утекло так, воды все, много. Все. Воды много утекло.
5: Ну, да, конечно. Я уж сменил род деятельности кардинально.
4: Ну-ка.
5: И вообще, ну-ка. Так я же работал поваром, а теперь я работаю тату-мастером начинающим. Кардинальное изменение.
3: Что мы можем от вас поиметь? Мы сразу же цепляемся. Мы такие цепкие. Тату в виде логотипа вот, или надписи Чепульдук. Вот все хотим, чтобы у кого-то... Нам присылали на почту. У кого-то из юзеров есть такое. К вам можно направлять вот, желающих?
5: Если я найду желающего, да нет, даже не желающего. Даже я даю вам
3: 100%
5: гарантию, что я набью вас. Ваш логотип и выложу его вам на сайт, пришли на почту.
4: А кому вы его набьете?
3: Да вот уже слышно, девушка кричит, не надо.
5: Да, кому набью?
4: Лицо, главное, не бейте никому.
5: Не, вы что, я пацифист.
4: Так, значит, у нас есть татуировка потенциально уже готова у кого-то, видимо, у его...
3: У нас много заданий. Значит, автобусную остановку нам сделали.
4: Да, но он еще, еще
3: торт
4: и повар,
3: в виде Чепульдука должны были испечь.
4: Же повар. А вы теперь не готовите уже для других, только для себя, в кругу семьи?
5: Ну, я думаю, все, что я вам приготовить, смогу приготовить, оно испортится в процессе при этого транспортировки.
4: Угу. Не, ну мы так просто выясняли, потому что из поваров в тату-мастера это, конечно, дорога прямая, но не каждый по ней...
5: Так по прямой дороге идти неинтересно. Интереснее, когда она то туда, то сюда, чтобы себя показать, мир посмотреть.
4: Ну да ладно, очень интересной судьбы у нас радиослушатель. Приятно всегда, когда вот не зацикливается человек на чем-то, а формат своей жизни меняет. Вот за полтора года много утекло воды, щей, всяких разных ух,
3: и борщей. И глядишь, через еще полтора года, то есть очень-очень скоро, перезвоним вам, а вы будете уже...
4: На орбите.
3: Да, космонавтом, да.
5: О, так я вам... Картинку-то по имейлу пришлю, мне позвонить, пообщаемся.
3: Да.
4: Точно. Ну что же, попутно вам ветра, на роликах-то там все-таки в Питере погода влажная, ветер дует.
5: Лучше без ветра, все прохладненько еще.
4: Ну хорошо. Ну счастливо.
3: Успехов.
4: Спутницы, привет.
5: Всего вам хорошего, ребят. Развивайтесь.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Счастливо.
5: Все, пока.
3: Пока.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио «Чипульдук».
2: Вам слушали на эфир за радио «Чипульдуку». А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарь. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думу, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному Национального университета Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостей. И вновь... звучала хорошему музыка в Абразио Чипульдук.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Хотите узнать название трека, только что прозвучавшего в эфире радио Чебальдук? Хотите? Хотите, я вас спрашиваю? Или не хотите? Ну, не хотите, как хотите.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, ну вот это он Леминг, ник у него. А у друга был день рождения. 35, баба ягодка опять. Уже это друг, а он баба. Вот, Виталя, Новосибирск.
3: Да.
2: Это Виталя?
3: Да.
2: Виталя, а вот у вас был день рождения 35? Или у вашей бабы ягодка опять в 35? Вот у кого был день рождения? Пытаемся разобраться.
3: Здравствуйте. И у кого?
2: У вас было 35 уже?
3: Да, было.
2: Вот недавно?
3: Но...
2: Ну, тогда мы вас поздравляем с легким опозданием в несколько минут, часов и месяцев.
3: Вот. Да ничего страшного.
2: Вот тут и Кирилл присоединяется.
4: Да, всех вам самых возможных благ.
2: А поняли, кто поздравляет-то вас?
3: Нет.
4: Да и славно. Давайте так оставим.
2: Ну, тогда мы и не будем говорить. Вы у ваших друзей тогда выясните, какой-то лемминг такой вот есть у вас, дружок?
3: Есть, есть такой,
2: вот лемминга и спросите, кто вам звонил и поздравил вас сердечно с прошедшим
4: нюхой.
2: И в Новосибирске, что вы сейчас спать уже ложитесь или как?
3: Да не, еще 9, еще рано.
4: Ой, ну тогда еще давайте накуролезьте как следует.
2: Что-нибудь там,
3: чтобы
2: зажгите в честь нашего звонка и скажите, меня сейчас поздравил неизвестный кто.
4: Да.
2: Ну, очень клёво,
4: даже неизвестно,
2: неожиданно.
4: Кто их два было.
2: И
4: ну
2: здорово.
4: Все, пока.
2: Вот.
3: Ага.
2: Пусть останется загадкой, мы были рады. Все, был Виталий из Новосибирска, а мы неизвестно откуда, неизвестно кто. Все, пока. Пока.
5: У нас все ходы записаны.

much.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

радио Чипальдук. Ужас!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Прямые включения на радио Чипльтук.
1: Кофе вам пакетики?
2: Да не надо.
1: С пакетиком на
3: сейф. Так, внимание, дорогие друзья. Значит, мы с Кириллом и с Константином находимся в самом важном месте Москвы. Да, это самое важное место Москвы, как вы знаете, это Кремль. Но это Кремль. Да, какой? Это Измайловский Кремль. И здесь находится тоже замечательное место, блошиный рынок, так называемый вернисаж. И здесь куча вещей, которые нам очень нужны. Да, нам очень нужно множество вещей. Вот кружевное женское белье старинное, какие-то, значит, чашечки, шкатулки, безмен для взвешивания. Мы должны взвешиваться регулярно. Кассеты старые, аудио. Что еще интересного?
4: Здесь так много. Скорее нужно выяснять, что здесь нет. Вот давай
3: часы.
4: Подумаем, что здесь
3: нет. И все
4: нет.
3: Это нам нужно.
4: Конечно.
3: И мы не можем. У нас острый дефицит. Поддержите радио Чипльдук, чтобы мы могли,
4: кстати,
3: купить вот эту трость,
4: это
3: вот этот клубок. Нет, здесь мы искали, здесь есть все, кроме Чипльдука. Вот. Хотя бы старый, подержанный, всего здесь нет.
4: Поэтому, чтобы вот, мы могли.
3: Вот серебро, вот какие-то звуки.
4: Пластинки, смотри, пластинки.
3: Вот, пластинки, виниловые, огромная коллекция. И мы не можем себе вот позволить купить этого Криса Дебурга, Энди Уильямса, Джонни Кэша. Нам нужна поддержка.
4: Поддержка нужна.
3: Поддержите, друзья, потому что мы не можем без этого жить.
4: О, Костю нашли. Вот Костя.
3: Костя, что еще нужно нам на радио Чипльдук, и мы не можем себе позволить? Вот флягу вот эту, да?
5: Да, но она какая-то объеденная чем-то, молью.
3: Ну, ничего, нам сойдет. Мы будем чай в ней приносить.
5: Нет, конечно.
3: Хороший заваренный.
4: Да, здесь есть постоянные такие продавцы, которые, кстати, не в лапках, не с... Они как бы ходят. Ходят и продают, и кричат, что они продают.
6: Вот здесь один
4: известный человек очень, он продает клей-момент. Он говорит, клеит все, кроме разбитых сердец. Клеит все. Также он продает батарейки. А сезонно, зимой, он продает почтанки. И он говорит, батареек нет, все, почтанки. Новые почти 100 рублей.
3: Друзья, нам очень почти нужны подштанники и батарейки, чтобы вставлять батарейки-подштанники, чтобы мы грелись в зимний период. Потому что нас выгонят из студии, мы окажемся на улице. Поддержите радио Чипльдук. Это лампа. Не ультрафиолетовая, она ультракрасная какая-то, да? Тоже нужна какой-то. Медведь. Вот эти вот пупсы. Они пищат? Нет. Все это нужно, друзья. Здесь роскошество. Вот ложки хохломские. Мы чем-то должны есть на Чипльдуке. Мы не можем их купить даже пару ложек. Или играть на ложках. Чемодан вот этот замечательный, коричневый, из дермантина. Такой вот замечательный.
5: Человек с бородой, который все время говорит «мухоморы-кальвадос». Я не знаю, как мухоморы, но то, что он кальвадос точно продает, это какой-то самопальный.
3: Понятно. Какие вещи, какие-то замечательные. Вот шкатулка. Да. Вот такая пишущая машинка. Нам же нужно печатать тексты для новостей, для наших штук. И мы не можем ее себе позволить. Друзья, поддерживайте.
4: Но здесь заставились, идем дальше.
3: Все, идем дальше. Огромная территория, и мы не можем... Друзья, нам нужна ваша поддержка.
4: Сегодня игру и приключения на Луне, настольную игру прикупил.
3: Да, в долг Кирилл взял, чтобы купить такую вот любимую.
4: Товарищи, поддерживайте радио Чипльдук, иначе мы накроемся медным тазом, который здесь продается в огромном количестве. Подожди, тут абу дают.
3: Мы сначала купим этот таз, поддержанный 19 века, потом мы им накроемся. Все, друзья, спасибо. До новых включений из Кремля в Измайлово. Поддержите радио Чипльдук. Подробности, как всегда, на сайте 4duk.ru.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

радио «Чипльдук». Демарш энтузиастов.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

у многих наших слушателей наступает время послеобеденной дремы. Для них наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: В рубрике «В помощь засыпающим» сегодня мы знакомим вас с описанием пути следования аудиосигнала от микрофона в студии радио «Чипыльдук» до источника звука радиослушателя. Итак,
1: обогащенная гармониками и обертонами творческой личности, звуковая волна колеблет диафрагму динамического микрофона, внося возмущение в электромагнитное поле катушки индуктивности. Согласно третьему уравнению Максвелла, в тоненьких, почти неразличимых невооруженным глазом проводках возникает электрический ток. Радостно бежит он по экранированному балансному кабелю производства фирмы «Канар», предчувствуя усиление. Благодаря балансной системе включения защищенный от помех сигнал проникает в голосовой процессор, где чуткие руки звукорежиссера придают ему неповторимую окраску и звучание радио «Чипыльдук». Не просто найти оптимальное сочетание входного и выходного усиления, порогов срабатывания компрессора, эспандера и диэссера, но наш звукач – тертый калач. И вот уже она, одетая в нарядное платье звуковая волна, бежит по экрану компьютера Apple Mac G5. Эта звуковая карта взяла на себя тяжелую миссию по преобразованию старомодного аналогового сигнала, идущего по проводам, в цифровой саунд, который может разговаривать на равных с любым современным носителем информации.
0: Сегодня релаксировать и отходить ко сну вам помогает детальное описание пути прохождения аудиосигнала от микрофона в студии радио «Чипыльдук» до источника звука нашего радиослушателя.
1: Теперь уже без проблем маршрутизируемый протокол TCP/IP возьмет на себя доставку звука, сохраненного в формате WAV, на винчестере на сервер, работающий под управлением системы FreeBSD 8.1. Разумеется, в этом ему помогут плата сетевого адаптера и сетевой кабель. Маршрутизаторы просчитают траекторию движения и укажут самый близкий путь нашему путешественнику. Разбитый на пакеты, потечет звук в хранилище, музыкальную базу радио «Чипыльдук», где попадет под строгий присмотр музыкального продюсера, который разместит его согласно табелю о рангах и занесет на скрижали программы, составляющие расписание. Вдохновленные творческим порывом музыкального редактора, в тройном экстазе сольются эфирная программа, написанная на языке C++, виртуальная звуковая карта и наш старый знакомый аудиофайл. Породят они звуковой поток, который надо сжать с помощью кодека Fraunhofer Embed Layer 3. Потому как интернет-каналы еще недостаточно широки.
0: В рубрике «Помощь засыпающим» мы знакомим вас с маршрутом прохождения радиосигнала от микрофона, находящегося в студии радио «Чипыльдук», до барабанной перепонки нашего юзера.
1: Займется сжатием программы «Шауткаст» DSP, и подавать кушанье слушателям будет сервер Icecast KH27. Минуешь юзер провайдера, потечет звук широким потоком на опорный узел 9 московской междугородной телефонной станции. Возьмутся за работу DNS-узлы MSK-9, установленные в 7 федеральных округах России, а также в странах Европы, Азии и Америки. Благодаря использованию технологии IP Anycast Обращения пользователей интернета к доменным зонам клиента произведутся к ближайшему DNS-узлу сети по наиболее короткому сетевому маршруту с максимальной скоростью отклика. По дороге к слушателю нашему звуку попытаются помешать сетевые атаки, локальные аварии и злые хаки. Но технология IP Anycast обеспечит взаимозаменяемость DNS-узлов, повысит устойчивость службы DNS и прогонит хакеров. Закодированный звук придет на центральную станцию, оснащенную большой антенной около 9 метров. Центральная станция передаст сигнал на спутник Ямал-201, экспресс АМ-22, Интелсат-7. Он его принимает, усиливает и отправляет обратно на Землю, где он принимается другой центральной станцией и отправляет дальше в интерфейс. Если правильно выбрано место установки, рассчитано преодолев фаерволы и обратное декодирование, радиочипы-звук наконец-то вольется в уши нашего слушателя. То есть в ваши уши, дорогой слушатель, прямо в данный момент. Вот таким долгим путем прошел сейчас мой голос к вам, дорогой слушатель. Но вы этого

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, бим-тим, помаленьку.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
1: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Настя.
2: Да.
3: Здравствуйте. Вас беспокоит радио Чипльдук. Знаете такое?
2: Знаем.
3: А вот мы вас еще, по-моему, не знаем. Мы с вами общались или нет еще?
2: Я не помню. Я думаю, вам тоже надо вспомнить.
4: А если вот мы скажем, что мы помним, а вы что же, тогда тоже скажете, я помню?
2: А кто знает, как мне захочется.
3: По голосу вроде что-то знакомое.
4: Мы же звоним, представляете, сколькому количеству людей. Как же мы можем все упомнить?
2: Мы с вами не общались. Нет, не общались.
3: Потому что, да, вот когда... Тут написано «Бестия неутомимая». Мы бы запомнили, что конечно. «Бестия неутомимая». Вы утомились или еще сегодня пока нет?
2: Уже утомилась.
3: Уже утомились от нашего разговора? Или от пошива одежды? Вот что мы про вас знаем.
4: Да.
2: О, интересно. Да. А с какой целью? Почему вы мне звоните? Что вы хотели бы от меня узнать?
3: У нас бесцельное радио, да. Абсолютно. Вы должны были бы знать.
4: Вы когда-то были... слышали радио Чипльдук?
2: Да.
3: Вы знаю. Какая вы цель? Считаете, вот мы сейчас как раз от вас узнаем. Какая цель нашего радио? Мы-то не понимаем этого. Объясните нам.
4: Это же бессмысленная радиостанция, абсолютно дурацкая.
2: Я думаю, поддерживать хаос и не давать людям сойти с ума в этом мире.
4: Вот.
3: Клин клином вышибают. То есть это что с сумасшедшим радио поддерживает таких же сумасшедших.
4: Различных бестий, которые неутомимые, но в то же время уже немножечко подустали. Ну, какая бессмыслица в последнее время с вами случилась? Расскажите.
3: Или какую одежду пошили? Вот что
4: бессмысленную, да.
3: Бессмысленная одежда – это тоже хорошо.
2: Так, бессмыслица случилась такая, что мне пришлось вернуть целых 2 куска ткани клиенту. Mm. Вот, только потому, что не хватило сил завершить начатое.
4: Ну, это какое-то было...
2: Это была банальная одежда, и поэтому, собственно, ничего
3: было.
2: Не получилось. Да, вот,
3: не вдохновило просто.
2: Да.
3: Так то есть вы штаны, художник, это
4: штаны,
3: кушает.
4: Или это могла быть рубашка. На каком этапе вы поняли, что нет, я не могу это сделать, надо возвращать предоплату и ткань?
2: 6-й этап примерки брюк и 1-й этап еще не свершившегося платья, не закроенного, а просто в виде куска ткани. Вот. Просто,
4: платье вырубило,
3: платье было
4: по сути,
3: в виде
4: да.
3: просто ткани, а костюм уже имел очертания определенные.
2: Да, платье, собственно, не удалось по поводу несоответствия ткани требованиям, которые хотелось от нее получить. Вот. А брюки просто не хватило сил посадить, понимаете? И такого со мной не случалось еще. Вот. Я дико сейчас расстроена. Я вообще не знаю, зачем я вам это все рассказываю.
4: Но это что, прям случилось намеренно?
2: Не с кем поделиться, да.
3: Нет, это правильное место, мы правильные люди.
4: Но это в первый раз с вами такое, что вы ничего не сделали, все вернули и вот так вот.
2: Вообще, да, я очень ответственно отношусь к работе и никогда не возвращала куски ткани вот просто так. Это
4: скажите,
2: абсолютный нонсенс.
4: А вы ему
2: за многие,
4: же...
2: многие годы.
4: Давайте так тогда поступим. А вы кому вернули это все? Вот тому же, кто вам давал? Или, может быть, кому-то вы вернули другому?
2: Не-не, в таком формате рокировки я еще не поступала, да.
4: Вот понимаете, вы должны...
3: Хорошая идея, между прочим, понимаете, это безотходное производство. Может быть, как раз тому человеку вот незаконченный вид этого как раз подходил.
2: Был такой случай с другими брюками.
3: Вот.
4: А у вас со штанами какая-то в целом, да, не любите? Вы вот 2 штанины, вот эти, одна, вторая.
2: Цель жизни – это получение опыта и совершенствование самого себя.
3: Правильно.
2: Вот. И бороться с этим очень тяжело.
4: Сейчас какой заказ сейчас перед вами? Что нужно сшить?
2: Сейчас, читая Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости», я пытаюсь углубиться в абстрактное мышление, нафантазировать себе пальто, вот, нарисовать эскиз и воплотить его в ближайшие 2 недели.
4: Угу. Вот. Сами так будете носить или есть кто-то на ком-то?
2: Нет, есть прекрасная фотограф, которая вдохновляет меня своим... своей верой в то, что надо творить, идя изнутри.
3: Угу. Вот. Очень здорово. Нет, я просто чувствую, мы очень удачно зашли к вам. Потому что человек, который вопреки вот коммерции, но он не может закончить, потому что в нем нет огня и вдохновения.
2: Не-не-не, никакой коммерции. Ты возвращаешь последние деньги с карты клиента, только из-за того, что ты понимаешь, что как бы не зашло.
3: Да, не
2: получается. Зайдет другая тема, как бы это ж все... переменчиво, правильно?
3: Мы ставим птичку, да. Значит, Настя, а вы сколько знаете про Чип и Дук?
2: Я знаю про Чип и Дук уже 2 года, более чем 2 года.
3: Но вы нас
2: два года,
3: не оставляйте года. Нас, продолжайте слушать, передавать эту эстафетную палочку дальше. Вот. А мы будем думать, как вас нагрузить, какие-нибудь штаны у вас пошить.
4: Да вот надо нашивки с логотипом радио Чип и Дук. Штаны ей не нравятся, уже вторые штаны вылетают в трубу, недоделаны.
3: Да. Уже... такой придумать формат штанов, понимаешь?
4: Да. Может, с одной штаниной?
3: С одной, с четырьмя.
4: Четырьмя штаниной.
3: Четыре дуг же у нас. Вот. Как-то подумать надо.
4: Ну что, креативных вам заказов. Хорошо, бессмысленные, никчемные.
2: А вам
4: угарные.
2: Развитие линии какой-нибудь техно-музыки, дипхауса и такого.
4: Вот это круто.
2: Нечто аритмического, медитативного, что могло бы вдохновлять при работе.
4: Мы передадим ваши пожелания.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Можно сказать, они уже даже частично переданы. Ладно.
2: Конечно.
4: Пока.
3: Пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
3: Удачи. Ребят. Счастливо.
5: Un peu plus sucré,
6: oui.
5: Un peu plus salé.
6: Non,
5: non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,
6: oui.
5: Un peu plus court,
6: non.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: У микрофона ваш специализированный корреспондент Артем Бабнич. Доллар дорожает, банки закрываются, производство падает. А в Москве открывается новый музей. К чему бы это? Наш собеседник – директор музея аплодисментов, кандидат исторических наук Николай Владиленович Балиголубовский.
1: Во все времена аплодисменты были самым демократическим способом выражения человеческих эмоций. И это не случайно. Ведь для аплодирования не требовалось никаких дополнительных знаний. Языковые барьеры тоже не являлись препонами в деле международной аплодисментации. Термин, кстати, мой, введен в научный обиход на 11-м международном конгрессе аплодисментариев в Цюрихе в 1998 году. Именно поэтому аплодисменты, как понятие международного права свободного волеизъявления человеческой личности, дошли до нашего времени практически в неизменном состоянии. Итак, прошу следовать за мной. В нашем музее аплодисментов мы начинаем экскурсию с зала, где хранятся бесценные экспонаты времен присоединения Воронежского каганата к Сольвычегодскому княжеству. Итак, жаркий ноябрь 902 года. Сольвычегодский князь Даниил встречается с воронежским каганом Харлупой. Историческая запись отреставрирована с аудиофресок Колодниковского монастыря и восстановлена актерами Мариупольского драматического театра имени Лесі Українки.

0: ты по что?
1: Что по что, уважаемый?
0: Ты мне тут по что, хай собачий сын?
2: И тут князь наносит Харлупе историческую пощечину. И еще. И еще одну. Воодушевленная примером своего господина, княжеская челюсть также начала охаживать Харлупиных домочадцев.
3: Собственно, с этого события люди и начали выражать знаки одобрения похлопыванием щек, ладошей, плеч и других выступающих частей тела. А мы получили прообраз современных аплодисментов.
4: Что ж, дорогие друзья, на этом мы пока заканчиваем первый из пяти кусков цикла программ «Аплодисменты навсегда».

Чиплюк. И так будет.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Блестки судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипендук.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в уютной гостиной радио Чипендук ваш любимый ведущий Аркадий Марчулионис. И, ну, конечно же, я вот смотрю с огромным удовольствием на нашего дорогого Овидия Львовича Глинского.
2: Да, добрый день, Аркадий.
1: Который уже приходит к нам не первый раз. Это представитель гильдии коллекционеров, ну, ведущий, что там греха таить, ведущий коллекционер.
2: Что тут говорить, да. Нас много, этих коллекционеров, я просто представитель одного из направлений, да. А для меня ваша программа, вот встреча с интересным человеком, это встреча с вами, потому что мне с вами интересно.
1: Ну, это встреча у нас вторая, мы получили огромное количество писем, сообщений на пейджер. И все, конечно, интересуются темой запаха, но вот у меня есть эксклюзивная информация о том, что помимо запахов, что то ли вы, то ли кто-то в вашей среде коллекционеров собирает мешки-пылесборники.
2: Вот. Совершенно верно, Аркадий, да. Дело в том, что у нас открылся даже новый отдел, такое подразделение. Значит, отдел пыли, коллекционирование пыли.
1: Так.
2: Ну, как коллекционировать пыль? Вы же понимаете, это довольно сложно. То есть кисточками мы подметаем волонтеры, какие-то тротуары, какие-то поверхности, мебели. Где еще пыль? Вот статуэтки всевозможные в музеях, клавиши роялей, носы и лысины императоров на барельефах и памятники. Внутренности старых репродукторов и всякой такой техники подметаем. Там тоже очень много интересной пыли.
1: Ну, конечно,
2: в уклонных уголках, вот в цирковых гримерках, в катакомбах, в пагаузах, значит, газонов, каких-то промышленных сооружений и так далее. Собираем в отдельные их такие мешочки и пакетики. Ну, это маленькие порции, во-первых, их сложно собирать, это новые экспонаты. А вот именно мешки, пылесборники...
1: Вот, вот я почему начал именно с пылесборников. Все-таки это историческое,
2: это да,
1: экскурс, это эпоха.
2: Это артефакты, это, абсолютные. Да. Как только появились пылесосы, первые пылесосы появились ведь еще в прошлом, в позапрошлом веке. Они были такими очень громоздкими, очень такими наивными, чудо-юдами такими, знаете. Вот. И потом, в основном, конечно, хозяева их выбрасывали на свалку, в помойку, никому это было не нужно. Но ведь эти мешки порой сохранялись в этих геологических наслоениях, и потом археологи их стали обнаруживать в этих культурных, так сказать, слоях. И изучать, что же находится внутри этих пыльных мешков. Это удивительно, это целый мир. Понимаете? Ну вот взять, например, даже наши старые советские пылесосы. Сатурн.
1: Да, вот я, кстати, вот сегодня перед программой как раз смотрел в интернете, знаете, сейчас продаются многие вещи. Я видел, что продается реально вот тот самый пылесос Сатурн, огромный, с такой как бы этой самой орбитой. И
2: такой шарообразный такой, да, предмет с резиновым кольцом, таким ободом по периметру. Ты его открываешь, вскрываешь, и, в общем, там вся пыль, фактически пылесборника там не было. Но есть пылесосы, которые хозяева поленились вытряхнуть, и тогда внутри этого пылесоса находится бесценное содержимое.
1: Я вот сейчас вспомнил, как Карлсон разбрасывал пыль с малышом, когда они открыли пылесос, он обратно расчихивал, начал чихать и расчихал всю пыль обратно по квартире.
2: По чиханию мы еще с вами поговорим. Я вот перед вами буквально только почистил нос, потому что все время туда захожу, в этот отдел. Там пыль столбом стоит, там все это, значит, разрезают эти мешки. Я вот взял с собой сегодня два мешка.
1: Так,
2: вот давайте посмотрим.
1: Давайте смотреть. Это они уже открыты или они еще?
2: Нет, они не открыты. Вот я вот, смотрите, вот достаю.
1: Так.
2: Да. И вот этот вот, значит, пакет, он картонный. Мы его сейчас с вами разрежем. Это из пылесоса Schmeister Electric. ну, очень старого.
1: Не жалко? Вот,
2: вот сейчас, да.
1: Волнительно.
2: Нет, это волнительно. Мы сейчас с вами изучим.
1: Давайте.
2: Конечно, это все бесценно потом. Это, видите, я делаю это над такой специальной емкостью, чтобы ни пылинки не пропало. Угу. Бритвочкой.
1: Ну, давайте, открывайте.
2: Бритвочкой.
1: Уже
2: все. Аккуратненько. Бритвочкой. Ага. Жилет мы...
1: Да.
2: Взрезаем. И... Ой, видите, вот сразу пошла эта пыль. Фу. И давайте выложим.
1: У меня же аллергия на это все хозяйство. И глаза защипало.
2: Ну ничего, ничего, ничего, потерпите. В следующий раз наденем маску. Интересно. Ну вот я выложил здесь на поддон все, что здесь я вот высыпаю. Посмотрите, здесь вот гаечка какая-то, болтик. Маленький какой-то здесь вот это. Что это?
1: А года-то какие? Что это хоть приблизительно?
2: Откуда
1: этот мешок? Известно вообще?
2: Нет, неизвестно. Вы знаете, это нашел у нас Ермолай Егоров. Где-то разыскал, раскопал, купил тоже. Через интернет он купил. Это почему очень больших денег стоит. Вот, смотрим, что внутри этого полисборника оказалось. Значит, одна гаечка.
1: Что за гайка?
2: Вот, это мы будем подбирать по размеру избы. Вот, значит, здесь какая-то... Смотрите, что это такое, даже не пойму. Какое-то ювелирное изделие. Это сиёшка. Чья-то сейга.
1: Засосала в пылесос.
2: Засосалась, и хозяйка, наверное, очень нервничала, искала, куда задевалась эта моя сережечка.
1: А вот можно же, ведь, наверное, по характеру пыли, да, потому что засосалась...
2: Конечно!
1: Воспроизвести картину дома, да, квартиры.
2: Ой, абсолютно. Вот здесь я без анализа в сканирующем микроскопе могу вам сказать, что по характеру чихания, скорее всего, это было ковровое покрытие, натуральное ковровое покрытие, скорее всего, из южных стран, я так предполагаю, из Кот-д'Ивуара, каких-то. То есть это не полипропилены какие-то, угу, акрилы. Собачья шерсть здесь присутствует. Вот
1: то
2: я
1: есть
2: уже
1: была
2: вижу.
1: Собака, да?
2: Собака была, причем это была собака, вы знаете, какие? Наверное, сенбернар, я все-таки думаю.
1: Да вы что?
2: Да, да, причем репродуктивного возраста. Вот, что еще я по характеру акрили могу сказать. Цветочная пыль здесь.
1: Угу.
2: То есть, судя по всему, хозяевам дарили цветы, букеты. Вот я, сейчас, извините, вот я в глаз вставил такой от окулиста лупу. Ага, вот я вижу здесь, да. А, это Floriziella dendraticus. Пыльца цветочная. Значит, доили цветы. Возможно, хозяин был музыкант, и после концертов ему дарили букеты. Так, потом что еще? Вот, кстати, вот маленькая бумажка разорванных нот. Моя догадка оказалась
1: так
2: правильной.
1: Так это получается...
2: Это, да.
1: А может быть, какой-то ребенок обучался фортепиано, допустим.
2: Да, да, хотя я вот по нотам сейчас, извините. Там там вот здесь, к сожалению, маленький фрагментик такой вот на этом клочочке.
1: По-моему, это Петя и Волк, нет?
2: Петя и Волк? Знаете, вот если перевернуть ноты, то это Петя и Волк. А если вот так перевернуть, то получается это вроде девятая симфония. Не знаю, не пойму, знаете. Или, а если вот поперек, то это... Газманов не мог еще в 70-е годы.
1: Нет,
2: тем более в Электролюкс еще нам не завозили. Какая-то это скорее...
1: Олег Львович, вот если обобщать, интересно очень, какие-то есть...
2: Ой, извините, здесь вот волос, длинный волос женский, белокурый. Значит, эта женщина жила в этом доме. Ой, интересный мир. Вот. Мы обязательно изучим под микроскопом этот мешок. Вот. А давайте немножко хотя бы перевьемся, послушаем музыку, а то я не успеваю даже сменить носовой платок.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.

0: перекрестке судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипльдук.
1: В уютной гостиной радио Чипльдук ведущий Аркадий Марчеленис и наш сегодняшний друг Овидий Львович Глинский, а коллекционирует он...
2: А сегодня я у вас как коллекционер не запахов, а пыли и мешков пылесборников.
1: Вот, вот есть какие-то же типичные, вот то, что, извиняюсь, засосало, вот, скажем так, ну, в любом пылесборном мешке всегда попадется...
2: Конечно, какой-то, да.
1: Ручка... Или...
2: Да, да, может быть, колпачок от ручки, как минимум, ручки. Да.
1: Какие-то вот такие типичные.
2: Да, нет, вот видите, да? Мы нашли сережку. Другое дело, сережка просто простая, как бы мельхиоровая, никакого драгоценного камня там нет, то мы еще посмотрим, мы пороемся в этом мешке
1: ведь,
2: пыли.
1: Бывают ведь ценные вещи, бывают ведь драгоценные камни могут
2: абсолютно.
1: Быть.
2: Вот хозяин пылесосит и что-то в трубе, вот в этой птикнуло, и он думает, а потом через месяц он думает, а куда это подевалась там, да. Моя запонка? Угу. Или вот этот камушек выпал из моей брошки? Понимаете? А он, оказывается, вот в этом пылесборнике. А был случай такой. В Уругвае уборщица засосала в пылесос в историческом музее очень крупный изумруд. Представляете? Вот я вам принес еще вот буквально два мешка.
1: Так.
2: Второй мешок из квартиры нашего известного артиста.
1: А, это уже конкретно откуда-то?
2: Конкретно нашего артиста, народного артиста Чувашии Николая Морозова.
1: Так.
2: Вот, может быть, не все его знают, но он снимался в таких сериалах, как «Волчий клык», «Не трогай меня, мама», «Не трогай меня, мама 2». Вот. Он снимался у Перетулинова вместе с Мигунько. С Рокотовым, нашим известным.
1: Да, это уже все
2: актерами, которые тоже
1: знают.
2: Вот. И вот, значит, из его квартиры мешок, он сказал, что просто забыли отнести на побойку, жена забыла, где-то лет 7-8
1: назад. А вы не ходите по квартирам, не спрашиваете, нет ли у вас мешков?
2: Стали ходить сейчас обходчики, наши коллекционеры, обходчики. Они звонят и говорят, у вас нет, не найдется случайно мешка пыльного? Ну, чтобы не для того, чтобы по башке стукнуть из-за угла пыльным пешком. Вот. А для коллекционера.
1: И даже удобно, потому что вряд ли это кому-то кто-то продавать будет, да? То есть это же совершенно...
2: Конечно, конечно. И кто у кого-то залежался в прихожей или где-то там, да, вдруг забыли.
1: Но вот у Морозова.
2: И вот у Николая Морозова. Вот давайте попробуем вскрыть. Это тканевый пылесборник от пылесоса Bosch. Модель, я сейчас, к сожалению, уже не помню, там у нас артикул где-то записан.
1: Наверное, вторая половина 90-х.
2: Давайте. Да, это конец. Вторая половина 90-х. Вот уже начинаю почихивать. Ой, Морозова. Помните, как в фильме это? Так, разрезаем его аккуратненько. И высыпаем. Высыпаем должен на поддон, чтобы ни плитки не пропало. Ну, давайте посмотрим, вот что здесь. Помпон от тапочки какой-то. Смешно. Помпон весь пыльный тоже.
1: А вот это что тоже? А это что такое?
2: Это я даже не понимаю. Подожди, какая-то палочка, щепка. А это половина прищепки бельевой. Так, хорошо. Это дужка от очков. Очки, кстати, на ней надпись. Надпись Чезаре... Бранзотти, какие-то очки итальянские, видимо, модные в 90-е годы. Я даже не знаю такого бренда. Пуговичка. Пуговичка такая. Не знаю, даже
1: какая-то мужская, аллергическая женская. Реакция пошла.
2: Ой, да. Что-то так, теперь вот это что у нас тоже?
1: Записались глаза.
2: Тут кошачья тоже вот шерсть.
1: Как вы это определяете? Кошачья?
2: Ой, у меня глаз набётан и нос набётан. У меня, кстати, аллергия на кошек. Вот, посмотрите, вот это вот...
1: Слушайте, прям...
2: Да, тут дыбель стал бы, я вас с трудом вижу, вы где сейчас, Аркадий?
1: Да я вот тут, просто зря...
2: А у нас даже звукорежиссер даже вот чихает.
1: Не надо было это...
2: Владимир, ну подождите, не уходите, Владимир, мы без вас не сможем запись продолжить.
1: Я подряд два мешка, потому что второй прибор
2: уже. Да, я не могу. Ну, слушайте, Варвара... Убейте первый мешок. Нет, и третий не надо вот этот.
1: Да, третий точно вы убираете, это не получится ничего.
2: Не могу. Ой. Не могу, у вас слезятся глаза, Аркадий.
1: Окно можно открыть?
2: Откройте окно, да, включите вытяжку. Я не могу. Вы знаете, у меня вот прилипло что-то к пальцу в этом полисборнике.
1: Как вы тут видите еще что-то?
2: Ой, прилипла какая-то карамелька.
1: Карамелька какая? Раковая шейка, что ли?
2: Да трудно сказать, дюшет, что ли, какая-то карамелька. Вот. И она вся, знаете, стала мохнатая, потому что к ней прилипли эти волоски, пылинки, она такая, как мохнатый зверек. Но я вижу, что это не зверек, а это такая карамелька недососанная на ножках таких, как бы, того гляди, побежит, как зверек.
1: Да,
2: вот. Мы изучим, конечно, обязательно, потому что это, конечно, кто эту карамельку, значит, во рту.
1: Конечно, что-то я тогда приглашал вас, конечно, предполагал, но...
2: Цепочка! Ой, Аркадий! Цепочка! Опа, серебряная вот уже... цепочка!
1: Так.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, это
1: знаете,
2: большая удача.
1: Это, да, это
2: и
1: хорошо.
2: У нас есть отдел именно драгметаллов и ювелирных украшений, собранных в полисборниках. Тоже по отделам, по странам. Вот, очень все это интересно. Ой, не могу. Интересно очень было. Вы знаете, они, конечно, работают...
1: Откройте окно, я прошу
2: они
1: прощения.
2: Они все работают, да.
1: Пошли.
2: Да. Сейчас, откроем, да. Варвар, помогите там, да, Владимиру. Ага, вот уже полегче немножко. Сейчас пыль осядет. Ой, у меня и на ушах пыль, я смотрю. А у вас ясница, как будто вы не все. Серебрятся прямо.
1: А как вы скажете, вот как вы обычно это скрываете?
2: И, кстати, вот смотрите, здесь конфетти и серпантин.
1: А вот это может сказать нам точно...
2: Можно сказать, какой Новый год встречали. Не просто Новый год даже. А сейчас я вам скажу. Подождите, вот я надену это окуляр себе на глаз. Вы знаете, вот судя по конфетти этому, это Ржевская фабрика, наш конфетти. Из этих патрончиков таких, знаете, стрелялок. Да, это... Он куплен был еще в конце 80-х. Вот и лежал, видимо, да. И его жахнули, вот и выиграли. Вот. Так что и Новый год встречали. Вот здесь какой-то... Еще что здесь я вижу? Ну так, опять волосы хозяев. Конечно, это отдельная тема. Можно целый парик, я понимаю, собрать из волос вот в этих пылесборников. Но интереснее еще и пыль... Боже мой, какая же гадость. Фу. Какая вонь. Вы знаете, потому что обувная пыль ведь засасывается, а по обувной пыли даже криминалисты, нюхачи и пылесборники, они восстанавливают, кто откуда приходил, в какую обувь.
1: Да вы что?
2: Потому что, моя фамилия Глинский, бывает обувь глина, да, обуви, да, бывает чернозем. Бывают песок из каких-то даже экзотических стран.
1: Но вот какие самые ценные были находки за этот период?
2: Самые ценные находки – это был шнурок.
1: Да вы что?
2: И шнурок, как мы выяснили, почему-то из левого ботинка Аркадия Райкина. И как он оказался у хозяина, это просто был Иннокентий Васильев, житель Сургута. Как у него Аркадий Райкин оказался? Шнурок, ну, как минимум шнурок или левый ботинок Аркадия Исааковича Райкина, ну, это совершенно точно, потому что когда мы искали, мы обратились к Константину Райкину, и он сказал, что
1: точно
2: да, у нас стоит на антресоле какая-то пара таких желтых туфель Аркадия Исааковича, нашего великого сатирика, актера, значит, эстрадного, и там в левой ботинке нету шнурка. То и когда мы подобрали, посмотрели, это год выпуска тот же самый, понимаете, потертости все. Вот это загадка. То есть это отдельную книгу можно написать.
1: Исторический
2: вот
1: фактор, конечно,
2: путешествие
1: колоссальный.
2: Путешествие пыли, понимаете?
1: Да.
2: Или мои путешествия в пыли.
1: Да.
2: Вот. Поэтому мы, конечно, дождемся пыли инопланетной обязательно. Помните эту
1: лунной
2: песню?
1: Пыли.
2: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши с вами, Аркадий, следы.
1: Вот. Ну, Авидий Львович, мы очень тронуты
2: вашим приходом. Вот возьмите тряпочку, кстати, протрите тряпочкой вот этой влажной фланелевой себе.
1: Давайте,
2: лоб.
1: Может быть, какой-то, да, сделаем сейчас то ли перерыв, то ли уже до следующих встреч.
2: Давайте
1: потому что,
2: на этом на сегодня остановимся, потому что вот все в пыли, я даже не знаю, как.
1: Да, как-то нужно сейчас привести студию в порядок. Спасибо вам большое за визит. Это очень интересно и с исторической точки зрения, и как вообще вид коллекционирования уникальный. Поэтому
2: конечно, абсолютно.
1: Мы всегда рады встречаться, и наши радиослушатели тоже пишут нам вот о том, что, конечно, такие гости, как вы, на вес золота, и, в общем, на дороге не валяются, и в пыли, поэтому...
2: Золотой пыли, вы знаете, потому что вот наша пыль вся, можно сказать, она золотая. Каждая крупинка, и мы ее еще будем исследовать, потом вам расскажем. И вам желаем непыльной работы в вашем эфире.
1: Сегодня у нас, кстати... Мы
2: свежих струй,
1: да.
2: Свежего сквозняка в креативе вашем.
1: Прекрасные пожелания. Спасибо. Спасибо, Овидий Львович, и до новых встреч.
2: До новых встреч. С удовольствием придем.
3: Oh, oh, oh.

lights went down, and the sound began up.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Russian news on Чипльдук Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноморская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами? Им оказали помощь на месте?
2: За рулем седана была девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза?
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: Или не с вами в студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чиплидук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует...

0: Проверенные временем. Из архива радио Чипальдук.
1: В эфире ток-шоу «Обо всем».
2: Добрый день, добрый день, добрый день. Всем в эфире ток-шоу «Горячая тема». И в нашей студии «Радио Чипальдук» сегодня собрались гости. Это ведущие специалисты, эксперты, аналитики в области консалтинга и фандрейзинга в сфере маркетинга, политтехнологий и деофшоризации медиабизнеса, а также руководители фондов, институтов, статистических центров и аналитических групп в области информатики и мониторинга финансовых трендов. И сегодняшняя наша горячая тема очень проста. Биткоины против юаней. Или, если коротко, это ситуация в банковской и валютной сферах и особенно проблемы стратегии планирования развития технологий в сфере масс-медиа и структуризации коммуникаций в глобальной политике и экономике стран постсоветского пространства, Восточной и Западной Европы в контексте национальных политик стран Юго-Восточной Азии и Евразиатского блока. Ну, пожалуйста, кто начнет? Может быть, вы, Валерий Игнатьевич?
3: С одной стороны, так я согласна.
2: Нет, Елизавета, я вам дам слово, но чуть попозже. Давайте все-таки по старшинству. Валерий, вот в чем, на ваш взгляд, все-таки факторы эффективности превентивных мер в сфере актуальных технологий и оптимальной транспарентности схем обналичивания валютных резервов?
4: Да, спасибо вам, что пригласили, потому что тема очень трудная, тема очень нужная, и главное – не опоздать. Ну… Дело все в том, что знают ли окружающие или нет, агентство Moody's снизило ряд рейтингов до критического уровня.
3: По этому вопросу очень важно понимать, что…
4: Одну минуточку. Дайте мне до конца.
3: На данный момент…
4: Секунду.
3: На данный момент.
4: Я еще не закончил.
3: Мы делаем все возможное.
4: Я вас очень прошу.
2: Того, возможно, чтобы… процентные ставки…
5: Давайте не будем о процентных ставках. Давайте лучше посмотрим на
3: сторожку. За столом переговоров этого не
4: решить. Все-таки разрешите, пожалуйста, мне закончить.
5: Давайте с себя начинать.
2: Подождите, Вениамин, я дам вам слово. Не все сразу, пожалуйста.
3: А я все-таки договорю.
5: А по процентным ставкам?
4: Я даже не стал метро сегодня приводить вам фактов каких-то.
5: Мы постоянно
4: совершенно владеем этой информацией. Не могу, когда меня перебивают в
3: Подождите,
4: этом случае.
3: Вы не понимаете самой сути. Вы не видите сути.
5: Дайте мне сказать. Дайте слово женщине сказать.
3: Дайте сказать женщине.
2: Подождите. Валентин, не надо. Анна, я вам дам слово. Мария, дайте сказать Елене. Не все сразу. Вениамин. Валентин, я попрошу вас. Не надо кричать всем сразу. Дайте договорить сначала Марии и Елене. Потом дам слово Валентину.
5: Смотрите в зеркало. Вон на мониторе.
6: Я тоже могу кричать.
3: Если вы собираетесь повышать на меня голос, я сейчас
2: встану. Стоп, друзья, давайте прервемся на рекламу, после чего вернемся в нашу студию. Реклама на радио Чипальдук.
7: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе. Только у нас. Низкие цены и высокие цены. Лавина предложений. Не опоздай.
8: Лучший центр лосс.
9: Стильный банковский вклады для лучших
10: клиника. Круглосуточный.
11: Бательные скидки.
12: Отличный сервис.
13: Получаем каждый второй.
14: Сандрович, это
5: если доверять.
2: А мы продолжаем наше ток-шоу «Горячая тема». Евгений, что вы хотели сказать? Продолжайте свою мысль.
5: Ведь как агентство Moody's
3: не только
2: говорит президент Фонда национальных стратегий переходного периода глобальной экономики Вениамин Волченков сейчас говорит. Дайте паузу, дайте ему сказать. Он профессор
3: все-таки.
5: Ну да что же это такое?
2: Ну дайте экспертам сказать. В конце концов, экспертная группа института по развитию экономики постсоветского пространства. Кто больше говорит, здесь я решаю. Я согласен, но нельзя же так. Меня уволят, а возможно,
6: концов.
11: Больше не приглашу в конце концов.
6: А в эволюцию корзину хорошо бы вам надеть на голову.
11: Меня не видно, это вас видно. Это я же приглашаю.
6: Я специалист высокого уровня, в отличие от...
11: Напомню, это была программа «Блицкриг шоу. Горячая тема». И сегодня мы говорили о мировых валютах. В следующий раз встретимся через неделю и поговорим еще на какую-то сложную, интересную тему. До встречи!
6: Вот теперь можете говорить.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете, карась?».

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдуб.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство.
2: Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс!

0: Oops. Oops. Ouch.
1: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Так, это кто, Бобби Браун, город Владимир?
2: Да, он самый, да.
3: Здрасте,
2: да.
3: Очень коротко вас тревожит радио Чапульдук. Чего там у вас происходит во Владимире?
2: Ой, у нас происходит во Владимире, знаете, решительно все.
3: То есть все происходит? Значит, методом исключения о том, что не происходит, мы не можем с вами поговорить, потому что все происходит у вас. А мы как раз хотели поговорить, а чего у вас не происходит?
2: Ой, ну не происходит у нас, ну вот машинка стиральная влево крутится, а вправо не крутится.
3: Вот, все, вот этого достаточно. А Бобби Браун из стиральной машины доносится у вас, когда поет он?
4: А какой такой Бобби Браун?
3: Я знаю, Бобби Браун, он почему-то себя назвал Бобби Браун.
2: Потому что я Бобби Браун, ну, потому что я себя так назвал, да. Он но поет, поет то другой Бобби Браун, это я понял.
4: Ну еще Артур Браун поет, даже покруче, наверное.
2: Естественно, круче.
4: Послушали?
2: Ну, Артур.
4: Артур Браун, он, по-моему, ух.
2: Ух. Но, к сожалению, вот сейчас Артур Брауна нет. Вот Джеймса Брауна могу попробовать найти.
3: Сейчас
4: ну,
3: у нас,
4: давайте.
3: Сейчас у нас...
4: Правда... I feel you. Давайте, ищите. Но у нас времени очень мало. Давайте, может быть, вы нам все-таки машинку поставите стиральную стираться.
3: А он и не слышит нас. Он уже ушел он головой уже ушел, в свои музыкальные архивы.
2: Алло.
3: Ну?
2: Алло.
3: Да, мы здесь. Кратко, компактно, ярко. Вот это вот,
4: вот хорошо.
3: Шуршание. Это звуки скорее стиральной машинки, я так понимаю.
2: Ну, вот как-то вот не хочет он сейчас играть.
3: Как-то
2: скорее
3: так.
2: Всего, да, где-то на стиральной машинке.
3: Машинка-то звучит стиральная?
2: Машинка, да.
3: Ну, давайте машинку тогда.
4: Ну, надо запускать, надо же ее заполнить чем-то. Или она сейчас уже работает?
2: Нет, она с бельем, там, полотенце, что-то еще, постельные какие-то такие принадлежности.
3: Ну, хорошо. Мы надеемся, это какая-то старая модель такая, еще советской промышленности, наверное, да?
2: Да, АК.
3: Зверь такая машина. Так стиралка-то не жужжит, не шуршит?
2: Нет, она что-то...
3: Фу ты,
2: господи.
3: Ну, вот это вот, вот он.
2: Вот есть барабан джемби, но я в него не очень умею барабанить, откровенно говоря.
3: Ладно, хорошо, город Владимир, тогда мы давайте подготовимся взаимно, чтобы... Прорвало!
2: Алло, алло.
3: Да, наконец, я говорю, тепленькая пошла. Отлично, отлично.
2: Алло.
3: Да, вот. Я говорю, достаточно, отлично. Все, вечер удался. Ну, да, это...
2: Спасибо. Вы знаете, я вот откровенно говоря, не вообще не думал, что вы когда-нибудь мне позвоните.
3: Да
2: я,
3: мы сами-то не думаем. Мы иногда спонтанно хватаем трубку, смотрим вот в длинный-длинный перечень, не успеваем окучивать всю массу тысяч наших любимых слушателей. И, в общем-то, дорожим каждым. Поэтому, Бобби, дорогой наш, мы тоже счастливы, что вы с нами. Не бросайте нас. Мы помчимся дальше.
2: Я с вами с 2014 года, и бросать вас не собираюсь. И если вы еще раз когда-нибудь мне позвоните, я обязательно подготовлюсь.
3: Звучит как угроза. Если вы мне еще раз...
2: Нет. Я не в смысле угрозы.
3: Можно и в смысле угрозы. Мы тоже, так сказать, мы реагируем. Спасибо, Бобби.
2: Да, спасибо.
3: Так что все, вы с нами, мы с вами. И следующую семилетку тоже вместе.
2: Спасибо.
3: Подтягивайте доброго, там, подтягивайте еще владимирцев.
2: Спасибо, всем привет. Доброго.
3: Спасибо, пока.
2: Счастливо.

0: Разговорчики.
1: Я весь такой белый и пушистый, приговаривал снег. Лавиной сходя на горный поселок.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве ровно 21:21.
1: Радио «Чипльдук». Все хорошее когда-нибудь начинается.

лесах помню.

Спасибо!

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

0: drops off right into the swamps. Y'all ain't from around here, are you?
1: Все хорошее когда-нибудь начинается.

Тает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравишь трек в прожитом полусне. Растает речь, придет асталависта, фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскривенский, 1954 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты. You got a mind that's weak and a back that's strong. You lose.

0: to the company store.
1: Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.
2: And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. Now the little stars pine, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a love that cannot die. Love is now the stardust

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапальдук.
3: Москва, Чапальдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапальдук звонит.
5: А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чиполь, а другого Дуг?
4: Практически.
5: Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.
5: Так, давайте слушать.
3: Давайте, Марик и Парамон.
4: Да, Марик и Парамон, верно.
5: Слушаем.
4: Но они молчат. Вот
5: да
4: я не смотрю.
5: Молчат, только что слышали. Как. Подождите, вы ему не
4: чирикают
5: говорите.
4: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Они еще. Вот. А самые основные вот смотрят. Может быть, сейчас Марик скажет привет.
5: О.
4: А вот Парамон говорит.
5: Ну-ка еще раз.
3: Это же не собака тебе, голос.
4: О, привет.
5: Это слышу? Жена.
3: Привет.
5: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
4: Около 10 лет.
5: В сумме?
4: Нет, не в сумме каждому.
3: Каждому. Они старше нас. Это Марик и Парамон — наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
5: Давайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
3: Марик и Парамон уже жили.
5: Да помолчи.
3: А мы еще только в проекте были.
5: Тихо.
4: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат. Это
5: какие мелкие? А кто мелкие? Как зовут мелких?
4: А у них нет имен. Мы им дали имена и забыли.
5: Гениально.
4: Такие безымянные птицы.
5: Ну, надо заново.
3: Это как пин-код, да, вот так типа додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. Вот они и молчат, потому что они ждут.
5: Молчат не они. Молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
3: Ива, я вообще уже давно запутался.
5: Подожди,
3: по-моему, это Влад свистит.
4: Четыре птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая, у нас же еще... Вот.
5: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
4: И еще три.
5: Пятеро?
4: Три маленьких. Да, всего пять получается, верно.
3: Пятеро попугаев.
5: Подожди, значит, два известных, да. Это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
4: Да, и три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
5: Уберите их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
4: А, вот Парамонша поет. Что? Я ему играю... Подожди, какую я песню научился? Играть. Гори-гори, моя звезда, и он не подпевает.
5: Давайте.
4: Молчат и смотрят.
5: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их просто спровоцировать. Прямо, чтобы они пели прямо в трубку.
3: Сейчас. Это уже было га, а дальше ри-гори. Вот вторая.
5: Тихо.
4: Вон, да, то, что он говорит, что промоша и дай шейку.
5: Дай шейку?
4: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает почеши шею. Вот.
3: А, Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
4: Я занимаюсь дизайном, я архитектор по специальности. Да, вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
3: Привет.
4: Слышали только что?
5: Да.
4: Привет.
3: От Марика.
5: Марик.
4: Он гигантский, он метр в высоту.
5: Кто? Попугай?
4: Вот, если бы его взять, Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
3: Так что же сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
5: Совершенно
3: другой коленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
4: А, какой красно-голубо-зеленый.
3: Ой, фантастика, если я представляю.
4: Ну, основной цвет красный.
3: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они, у них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то
4: на веревочке. Марик летать не хочет. Его выпускаешь, он прыгает, как собачка. Прыгает, просто прыгает по полу.
3: А большой?
4: Ходит.
5: Марик есть большой?
4: Большой тоже.
5: А нет,
4: они большой. Не летают. Хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами. Он затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили.
3: Ну, в общем, это длинная история. Бронзбойтами сбились с дерева, я понял.
4: О, слышали, на фонтан ты вот купил, вот только что было.
3: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
4: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
3: Обязательно.
5: Пока.
3: Пока.
4: Да, всего вам доброго. Да,
3: всего пока, доброго.
1: Les passagers à destination du

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Чипындук. Радио будущего.
1: Чипындук.

0: радио Чипльдук. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире радио Чипльдук, и у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6,5 тысяч виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.

мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чапельдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чапельдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

0: Triple-duk.
1: Triple-duk. Triple-duk. Duk. Triple-duk. Triple-duk. Duk. Triple-duk.
2: Радио, радио.
1: Triple-duk.
0: Triple-duk.
3: Triple-duk.
0: Triple-duk.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук. Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипельдук.
0: Подуп-дип-дук. Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
5: Input type of fuck.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта «Семеренко» по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: современном новоязе.
1: Агей.
2: Агей.
1: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного «ага», «ага»,
2: ага,
1: и ихнего «окей»,
3: окей,
1: то есть «агей».
2: Агей.
1: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например,
3: «Гала, выгули скотину».
2: «Агей, сейчас только Гелендваген от ворот отгоню».
3: «Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона».
2: «Агей, no problem. Good luck и goodbye».
1: «Агей».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: А можно Машу Стикер услышать?
3: Простите?
4: Машу Стикер.
3: Это я.
4: Очень приятно. Маша Стикер. А здесь Андрей Чипль и Кирилл Дук.
3: Угу.
4: Ну, очень приятно, хорошо. Да. Не повела бровью, я так смотрю.
5: Да, да. Ну, стикер. Приклеился сразу же.
4: Маша, вы самостоятельно...
3: О, да ладно, я поняла.
4: Вы самостоятельно вообще заслались в нашу базу клиентскую?
3: Приклеились. Все, я поняла. Это Чипль Дук?
4: Ну, я же, по-моему, внятно сказал.
3: Да, как-то... Я просто не расслышала. Блин, как классно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что же вы, вот ваш стикер, к чему же он, так сказать, приклеивается?
3: Это просто мой друг. Он Сережа Стикер. И он просто подал заявку, чтобы вы позвонили мне.
4: С подачи Сережи шайбу забросила Маша.
5: Значит, вы, Маша, никакой не стикер.
3: Нет, я не стикер. Я просто Маша.
4: Ну, если судьба соединит вас с Сережей, то вы будете оба стикеры.
5: А
4: ну,
5: пока
4: кто
5: Маша
4: знает.
5: Не стикер.
4: А пока не стикер.
3: Ну, пожалуйста, не надо, я не хочу быть стикером.
4: Ну, ладно, это уж как-то...
5: Значит,
4: мы
5: Сережа,
4: даем полную
5: свободу. Сережа, значит, должен быть стикером, а вам, значит, не хочется. Что-то такое.
3: Да, не очень. Блин, как здорово. Как у вас дела? Как у вас
4: у нас дела хорошо.
5: Да ничего, нормалды. Как у вас обстановка? Где вы находитесь?
3: В Москве я нахожусь.
4: Уже а конкретнее
3: дома,
4: где?
3: Выходной сегодня.
5: А почему выходной
3: Кузьминки,
5: сегодня?
3: В метро.
4: Кузьминки.
5: А так. Почему в Кузьминках сегодня выходной?
4: В Кузьминках сегодня выходной, кстати. Это
3: а
4: по району.
3: А вот там выходной. И с мужем выходной просто так совпало, что...
5: Два через два или как? Какой график?
3: А вот вы угадали, да.
4: Сейчас угадаем еще и про профессию, да, профессию. И работу.
5: Настройки, я думаю.
3: Там давайте угадайте.
4: Настройки?
3: Да,
4: или
3: настройки
4: на настройки
3: да.
4: Рояли?
3: Настройки. Настройки. Я настраиваю периодически, да, настроение свое на нужный лад.
5: А может, у вас инструмента нет там? Может, подстроили бы что-нибудь, сыграли бы нам?
3: Вообще есть.
5: Давайте. Какой у вас? Какой инструмент?
3: У меня куча инструментов. Есть у меня даже синтезатор под рукой.
5: Во как. И под рукой, к тому же.
3: Да.
5: Вот, отлично. Ну, возьмите там какой-нибудь...
3: Но только у меня нет музыкального образования.
5: А это и не надо.
4: Не важно, главное, что куча инструментов. Синтезатор, сыграйте нам первый раз... концерт для кучи с оркестром.
3: Минуточку. Сейчас. Классно.
5: Маша, ну что происходит?
3: Ну, сейчас я включаю тут.
4: Как изменилась лексика. Человек говорит, сыграй. Он говорит, сейчас включу
5: сейчас
4: инструмент.
5: Включу
4: понимаешь?
5: Инструмент.
4: Как это было раньше, понимаешь? Так. Сейчас возьму в руки, сейчас вот приложу к губам, сейчас вот ногтем маникюренным по струне как-то там возьму.
5: Я включу.
4: Включу.
5: Так, вот, вижу,
3: слышите?
5: Да. Ну, вот, видите, уже арпеджио какое-никакое.
3: Так.
5: Сейчас будет играть.
3: Я умею играть в «Титаник».
5: Давайте.

0: Ой-ой-ой.
1: Джингл можно, да? Радио Чапульдук, непотопляемый Титаник на волнах эфира.
0: Ну, классно, да? Нет,
2: вполне прилично, исходя из того, что вы же не готовились.
0: Да, классно.
2: А какие еще у вас есть достижения? У вас же там куча инструментов. Такая редкость послушать что-то живаго. Давайте так, понажимали, теперь надо дунуть и ущипнуть. Щипковый и духовой. Есть у вас куда дунуть?
1: Ударить.
0: Такого нет.
2: Да трубы нету. Так, а ущипать что-то щипковое, скрипичное? А какие еще инструменты? Вы говорили про кучу.
1: Давай на сегодня вот с пианино хватит. Пусть лучше Маша нам расскажет, какие еще у нее достижения вообще вот по жизни.
2: Два через два работать уже достижение. Не надо каждый день ходить на работу.
0: Вы прямо неожиданно очень позвонили. Вообще, мне очень приятно, что вы позвонили. Очень здорово.
1: Да и нам приятно.
2: Мы звонили, знали, что будет приятно. Что, набрали, все приятно. Все.
0: Как да. Здорово, классно.
2: Хорошо, Маша, привет стикеру.
0: Да.
2: Упражняйтесь.
0: Хорошо.
2: Постарайтесь выйти на график 2 через 3. Это лучше будет.
0: Постарайтесь сменить работу лучше.
2: С сохранением заработной платы. Все, удачи вам.
1: Счастливо.
0: Спасибо, что позвонили.
1: Счастливо. Спасибо.
0: Всего доброго. Пока-пока.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

It's called the Aqua Dragon.

इजाजत है।

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.

0: картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат. I like dog-

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.